0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: В городе Чебоксары находится самая старая действующая тюрьма России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор газа». «Туман».

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето – радио родных дорог.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Можайск происходит от слова «межа», то есть «граница».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,2

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-23», 1998 год.
1: Шура! День за окном!

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.
2: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: В подмосковном городе Кашира стоит крупнейший в России завод по производству чипсов.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и группы «Отпетые мошенники». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

0: субботы начинается.
1: Привет, радио родных дорог. Это группа Добро.
2: Привет, друзья. Это группа Технология.
3: Привет, вы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Надымский газопроводный узел назван американскими дипломатами самым критически важным газовым сооружением в мире.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Мираж». Музыка нас связала.

0: дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Дефицит топлива в России не критичен. Об этом заявил президент Владимир Путин. Для стабилизации ситуации необходимо быстрее завершить ремонт объектов топливно-энергетического комплекса и наладить импорт нефтепродуктов, сообщил он в интервью Павлу Зарубину. Путин поручил усилить защиту объектов инфраструктуры и нарастить производство средств ПВО. Он добавил, что ущерб есть, но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Довольно с дефицитом топлива столкнулись автомобилисты во многих регионах. В Москве бензин сейчас есть далеко не на всех заправках. Там, где есть, введен лимит в 20 литров. На ЗС очереди. Чтобы заправиться, автомобилисты тратят по несколько часов. Как пишет газета «Коммерсант», перебои с поставками топлива начинают сказываться на рынке автоперевозок. Внутри России основные сложности наблюдаются на юге. На китайском направлении снижается суточный пробег, частота и предсказуемость рейсов, а время ожидания на заправках измеряется сутками. Число погибших при землетрясениях в Венесуэле выросло почти до 1500 человек. По данным ООН, около 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Около 200 зданий полностью обрушились, а повреждены еще несколько сотен. Спасатели, полицейские и медики продолжают работать над ликвидацией последствий. В спасательной операции также участвуют иностранные специалисты. Два землетрясения в Венесуэле произошли на прошлой неделе. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5. В Европе за неделю погибли больше 1300 человек из-за жары. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. По его словам, от экстремальных температур сейчас страдают около 150 миллионов человек. В регионе закрываются школы, а энергосети работают на пределе возможностей. Он призвал европейские страны внедрять планы действий по защите здоровья от высоких температур. И отметил, что из-за глобального потепления и изменений климата аномальная жара в Европе теперь наступает гораздо чаще, чем раньше. Среди стран, которых охватила жара в конце июня, Франция, Испания, Италия, Великобритания, Германия. Роспотребнадзор не отменил запрет на установку базовых станций на территориях вузов. Ранее об этом с ведомством вели переговоры, операторы связи, сообщает газета «Коммерсант». В компаниях просят исключить запрет из санитарных норм. В Минцифре инициативу поддерживает. Соответствующие санитарные правила уже вступили в силу, но, по словам Роспотребнадзора, они еще могут быть уточнены. Добавлю, запрет на установку базовых станций на территориях детских садов, школ и вузов связан с рисками негативного влияния излучения. Байопик о Майкле Джексоне «Майкл» стал самым кассовым в истории. Он собрал 977 миллионов долларов в мировом прокате и официально стал самым кассовым биографическим фильмом в истории, сместив с первой строчки «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-22», 1998 год.
1: Группа «Блестящие облака».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Них дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Российские молодые люди все реже хотят работать из дома. К такому выводу пришли в страховом доме ВСК по итогам опроса. Если раньше удаленка была преимуществом для 40% граждан младше 35, то сейчас их доля упала до 25%. Девушки по-прежнему ценят дистанционный формат чаще, чем молодые люди. 32% против 18. Зато современная молодежь все больше хочет работать в крупной компании среди профессионалов, у которых можно набраться опыта. Продажи кондиционеров в России растут рекордными темпами. За неполное первое полугодие реализовано почти 1,5 миллиона кондиционеров. Рост аж в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Эксперты объясняют это не только ожиданиями жаркого лета, но и глобальными изменениями климата. Устройства начинают активно устанавливать в регионах, где ранее в них не было устойчивой потребности. Например, в Ленинградской области и других регионах северо-запада страны. Как вы думаете, какой актер самый популярный у россиян? Аналитики Кинопоиска изучили более 124 миллионов оценок, которые пользователи поставили фильмам и сериалам в жанре боевик с момента запуска сервиса в 2003-м. Самым популярным актером жанра стал Джейсон Стейтем, а его фильмы получили больше высоких оценок, чем работы Джеки Чана, Чака Норриса и Сильвестра Сталлоне. Назван самый модный цвет лета. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Козловка расположена в месте, где смыкаются границы 3 республик – Чувашии, Мариэл и Татарстана.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Поставки топлива в Крым будут наращиваться по земле и по морю. Об этом сообщил президент Владимир Путин. По его словам, в регионе есть запас топлива на несколько дней. В интервью Павлу Зарубину Путин также назвал дефицит топлива в России некритичным. Для стабилизации ситуации он призвал быстрее завершить ремонт объектов топливно-энергетического комплекса и наладить импорт нефтепродуктов. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Добавлю, в Москве бензин сейчас есть далеко не на всех заправках. Там, где есть, введен лимит в 20 литров на АЗС очереди. По данным газеты «Коммерсант», перебой с поставками топлива начинает сказываться на рынке автоперевозок. Внутри России основные сложности наблюдаются на юге. На китайском направлении снижается суточный пробег, а время ожидания на заправках измеряется сутками. Власть России поддерживает переговорные контакты с Украиной. Об этом также сообщил Владимир Путин. По его словам, одно из предложений Украины – взаимно прекратить удары вглубь территории. По мнению Путина, такие инициативы делаются, потому что ответные удары российской армии вглубь территории Украины гораздо более мощные и разрушительные. Кроме того, по словам Путина, Украина предложила России вести боевые действия только в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Российский президент полагает, что в условиях дефицита личного состава для ВСУ это могло бы быть спасением, а в планы российских властей это не входит. Всю Херсонскую область полностью или частично обесточила, об этом заявил глава региона Владимир Сальдо. Накануне поздним вечером перебои с электроснабжением произошли также в Запорожской области. Они затронули значительную часть региона. Губернатор Евгений Балецкий заявил об ударах по энергосистеме области и повреждении объектов энергетики. Один человек погиб при крушении сверхлегкого самолета в Ленинградской области. Воздушное судно упало в Улусовском районе накануне вечером, сообщила пресс-служба МЧС. При каких обстоятельствах произошло крушение, не уточняется. Спасатели извлекли из-под завала в Венесуэле 60-летнюю женщину, которая после землетрясения провела под обломками здания в Карабальеде больше 3,5 суток. Операция по спасению длилась 11 часов. Состояние женщины остается тяжелым, ее доставили в клинику в Каракасе. Число погибших при землетрясении в Венесуэле, которые произошли на прошлой неделе, выросло почти до 1500 человек. По данным ООН, около 50 тысяч числятся пропавшими без вести. Дональд Трамп назвал коммунизм главной угрозой США после 11 сентября. В соцсети Truth Social американский президент написал, что коммунизм также величайшая угроза стране со времен Первой и Второй мировых войн. Трамп заявил, что коммунизм легко продать, поскольку он обещает бесплатное жилье, еду и другие блага. Говоря об этом, республиканец пошутил, что был бы величайшим коммунистом в истории, однако в таком случае страну ждал бы скорый крах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: никуда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.
1: До

0: родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Зеленый назван главным цветом лета 2026-го. Эксперты моды отмечают, несмотря на то, что сливочно-желтый, бледно-голубой и насыщенный фиолетовый цвета остаются актуальными в текущем сезоне, побеждает все же цвет зеленое яблоко. Этот оттенок придает образу энергию, которая одновременно выглядит модно и непринужденно. Зеленый цвет смелый, но не чрезмерно яркий. 67% россиян продолжают работать во время отпуска. Об этом свидетельствует опрос сервисов работа.ру и подработка. Лишь треть респондентов заявили, что в отпуске не работают вообще. Исследование показывает, что мужчины и женщины относятся к этому вопросу по-разному. Первые чаще готовы совмещать отпуск и работу. Еще одна распространенная практика – подработка во время отпуска. Такой опыт есть почти у половины опрошенных. А главная причина, конечно же, желание заработать. Конкурсная программа 10-го фестиваля нового российского кино «Горький фест» была объявлена на днях. Всего в этом году было отобрано 8 полнометражных, 10 короткометражных, 14 игровых и 4 документальных фильмов. Напомню, фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля. Откроет мероприятие вторая часть семейной ленты «На деревню дедушки». Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
7: Город Сызрань был основан в 1683 году по указу Петра I, повелевшего построить здесь крепость.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Анколе же действительно не было никаких договоренностей. Президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину сообщил, что никто не ставил никаких подписей, но обсуждались возможности завершения конфликта на Украине. Россию, по словам Путина, просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Москва согласилась пойти на эти договоренности. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. По словам Путина, Россия ожидает приезда американских переговорщиков после завершения горячей фазы войны между США, Израилем и Ираном. Президент также выразил сомнение, что Дональд Трамп изменил свою позицию по конфликту на Украине под давлением европейских лидеров. При этом Путин сказал, что не знает это наверняка. В Приморье ввели лимит на топливо для грузового автотранспорта. Максимально за один раз в баке большегрузов теперь можно залить не больше 200 литров. Власти региона объяснили ограничения тем, что недобросовестные потребители набирают фуры до 1000 литров, потом отъезжают, отливают топливо и снова заправляются. При этом чиновники говорят, что в крае создан необходимый запас топлива. Топливо в Москве бензин сейчас есть далеко не на всех заправках. Там, где есть, введен лимит для легковушек в 20 литров. В очереди перед Крымским мостом стоят почти 1500 автомобилей. Ночью его перекрывали на 5 часов. Проезд транспорта был разрешен, с 7 утра сообщила инфоцентр. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 800 машин. Время ожидания около 3 часов. Со стороны Керчи остаются 600 автомобилей. Время ожидания около 2 часов. Жители России могут продавать свой урожай без уплаты налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Валерия Селезнева. По его словам, овощи и фрукты должны быть выращены без привлечения наемных работников, а общая площадь используемых земельных участков не должна превышать установленного предела. Максимальная площадь составляет 0,5 гектара, однако регионы вправе увеличивать площадь, но не более чем до 2,5 гектаров. Депутат отметил, что в небольших объемах продавать урожай можно без регистрации ИП. Астроном рассказал об отсутствии угроз Земле от астероидов в ближайшие 100 лет. В настоящее время новых крупных небесных тел не выявлено, пояснил ведущий научный сотрудник Института солнечной земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Язев. По его словам, открытие астероидов размером более 1 километра из числа сближающихся с Землей практически завершилось. Это значит, что уже почти все они известны и Земле не угрожают, передает ТАСС. Биографический фильм «Майкл» стал самой кассовой лентой, основанной на реальных событиях, собрав 977 миллионов долларов в мировом прокате. Она превзошла рекорд «Оппенгеймера», а также стала самым кассовым музыкальным байопиком, обойдя «Богемскую рапсодию». Картина рассказывает о творческом пути Майкла Джексона. Главную роль исполнил племянник певца Джаафар Джексон. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-23», 1998 год.
1: Марина Хлебникова, «Полоска взлетная».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Третий по численности город страны, далеко не третий по популярности у туристов. Почему так? И что же занятного есть в Новосибирске для наших людей? Новосибирск – совсем нетипичное туристическое направление. И объяснение тут довольно простое. Город был основан в самом конце 19 века, среди тайги, благодаря грандиозной стройке Транссибирской магистрали. Отмечу, что Новосибирск смело можно назвать городом памятников. И не только известным людям. Есть, например, памятники сантехнику, покупателю и продавцу, светофору, швейной машинке и даже лабораторной мыши. Заслуживает вашего внимания местные театры. Самый известный, конечно, оперный. Он даже масштабнее Большого театра в Москве. Загляните в местный зоопарк. Тут сотни видов животных, и недавно в Новосибирском зоосаду на свет появилось чудо-животное – лигр. Это помесь льва и тигра. Прогуляйтесь и по историческому Красному проспекту. Тут, например, яркий представитель советского конструктивизма – дом с часами на пересечении Красного проспекта с Коммунистической улицей. Чуть дальше – Государственный художественный музей. В его коллекции собраны полотна знаменитых русских художников – Васнецова, Рериха и самобытных алтайских живописцев. Добраться до Новосибирска проще всего на самолете. Есть также варианты с ЖД и автотранспортом.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране.
2: Еще до основания набережных Челнов здесь существовало поселение под названием Ярчеллы, что в переводе с татарского означает «Красный берег».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Отпетые мошенники» и Вячеслава Бутусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: 2% парка, в Ютейре простаивает 15% воздушных судов, в Уральских авиалиниях 20%, а в Нортвинд 44%. Нормальным показателем для отрасли считается простой в 10% авиапарка. При этом эксперты прогнозируют ухудшение ситуации с будущего года из-за устаревания воздушных судов и истекающих ресурсов, особенно сухого «Суперджет-100». Под Севастополем из-за падения обломков БПЛА горит хвойная подстилка на площади 8 гектаров. Обнаружено 13 очагов пожара повышенной сложности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, в районе села Полюшка также из-за падения обломков от сбитого БПЛА загорелись виноградники. Возгорание на площади 200 квадратных метров было ликвидировано. В Севастополе с начала суток отражены 2 атаки ВСУ, сбиты 29 БПЛА. В результате повреждены 4 частных дома. Вылет и прилет 56 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи. На вылет задерживаются 25 рейсов, на прилет 31. Росавиация на минувшей неделе неоднократно вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Последний раз они были введены в субботу вечером и сняты только около 6 утра в воскресенье. В регионе в целях обеспечения безопасности полетов также вводились ограничения в аэропортах Краснодара и Геленджика. Латвия и Украина планируют построить на границе с Россией завод по выпуску БПЛА. Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Он также рассказал, что к концу лета планируется внедрить меры по борьбе с дронами вдоль российско-белорусской границы. Для защиты воздушного пространства будут использоваться беспилотники-перехватчики. По его словам, это дешевле, чем развертывание истребителей. Полиция выявила 4 факта перепродажи топлива перекупщиками в Иркутске. На онлайн-площадках топливо выставлялось по 250 рублей за литр, сообщает пресс-служба МВД по региону. В одном из случаев торговля велась рядом с территорией АЗС, еще в 3 через интернет. В интервью Павлу Зарубину президент Владимир Путин назвал дефицит топлива в России некритичным. Для стабилизации ситуации он призвал быстрее завершить ремонт объектов топливно-энергетического комплекса и наладить импорт нефтепродуктов. Добавлю, в Москве бензин сейчас есть далеко не на всех заправках. Там, где есть, введен лимит в 20 литров. Автостат зафиксировал рост продаж с начала года электромобилей с пробегом. Показатели увеличились на треть в годовом выражении. За 5 месяцев были реализованы 6 тысяч единиц. В мае продажи в этом сегменте составили больше 1 тысячи электромобилей, что на четверть больше, чем годом ранее. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.
1: Плачет девочка в

0: «Народы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии «Радио родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Удэгейцы – древний коренной народ, который селился вдоль приморских рек на протяжении многих веков. О них и расскажу прямо сейчас. Удэгейцы – охотники и рыболовы, а еще носители уникальной культуры, которая постепенно забывается. Да и численность народа, и без того малая, неуклонно сокращается. По данным последней переписи, в России живут 1300 удэгейцев. Традиционные занятия этноса – мясная и пушная охота, промысел женьшеня и проходного лосося. Религия народа очень занятна. Важную роль в жизни удэгейцев играли шаманы. Они участвовали во всех значимых родовых событиях. Удэгейцы считали, что окружающий мир населен добрыми и злыми духами. Удэгейцы говорят на удэгейском языке удэгейской группы юго-восточной ветви тунгуса-маньчжурской языковой семьи. Наибольшее родство удэгейского языка прослеживается с сорочским. Традиционное жилище адыгейцев – турлучный дом. Его строили из плетня, который обмазывали глиной, ну а крышу покрывали камышом или соломой. В центре дома размещался очаг, который, согласно традиции, никогда не должен был гаснуть, ведь это сулило семье несчастье. Местная кухня характеризуется обилием мяса и кисломолочных продуктов. Среди супов популярны, например, из фасоли и риса и из вяленого мяса с крупами. Удивительно, но в адыгейском языке нет слова «до свидания». Удыгейцы никогда не прощаются. Они всегда ждут следующей встречи. А тот, кто уходит, говорит «Айя бимо», то есть «я пошел». Уважаемые слушатели, «Айя бимо».
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Село Александровское – одно из самых больших сел в мире.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Серебро» в одном миксе.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: Союз.
1: Союз представляет.
0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
2: Группа «Руки вверх». Ай-яй-яй.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как отпетые мошенники из локально известной песни сделали всероссийский хит. И для начала легкий исторический экскурс. Коллектив был основан в 1996 году Сергеем Амараловым, Игорем Богомазовым и Вячеславом Зинуровым. Официальный день рождения группы 8 декабря 96-го. Тогда отпетые выступили на фестивале «Танцующий город» в Череповце. Эпатажные клипы легкомысленной песни привлекли десятки тысяч поклонников. Но вы точно удивитесь, песня «А у реки» была впервые исполнена совсем не мошенниками.

0: мозгу заклепки.
1: Композиция была написана Давидом Саркисяном и Андреем Репниковым. Они также известны как DJ Don и MC Репа. Песня дебютирует в 2000 году. Спустя некоторое время ее замечает продюсер отпетых Евгений Орлов и предлагает группе поработать над этим материалом. Солистам песня, как сказала бы молодежь сегодня, зашла. И Репников, который к тому времени уже писал для коллектива, помог адаптировать песню под стиль группы. В 2002 году отпетые мошенники выпускают свою версию, и она становится настоящим летним хитом и остается довольно востребованной сегодня, преимущественно в теплое время года.
2: Фанатека на радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Город Кириши – главный центр развития в России водного поло.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и группы «Корни». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: в Москве полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Средний размер новой семейной выплаты в России составил 30 тысяч рублей. Об этом рассказали в соцфонде. Там отметили, что в каждом конкретном случае сумма, которую получают работающие родители, индивидуальная и зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ. Удержанный по обычной ставке 13% или выше налог пересчитывают по льготной в размере 6%. Родители возвращают разницу между первоначальной и итоговой суммой. Ранее министр труда и соцзащиты Антон Кудяков рассказал, что россияне подали более 500 тысяч заявлений на предоставление новой ежегодной семейной выплаты. Центр общественной безопасности взял на контроль АЗС «Башнефти» в Уфе. Его сотрудники следят за соблюдением запрета на заправку бензина в канистры, заявил на совещании правительства Башкирии исполняющий обязанности сити-менеджера Рустам Шарипов. Так он ответил на вопрос главы региона о мерах городских властей по соблюдению ограничений. Ограничения на заправку в канистры власти региона объяснили необходимостью насытить рынок топливом и снизить ажиотаж. Пиковые очереди на заправках Уфы в выходные составили

0: потому что они дешевле. Поэтому я не очень понимаю, на что повлияет сейчас это решение правительственной комиссии. Можно влиять на те закупки, которые производятся в бюджетных стройках.
1: Как отмечают «Известия», мера обсуждается в правительстве на фоне ухудшения ситуации в отрасли. В прошлом году производство стройматериалов в стране сократилось на 8%. Более 90% самокатчиков России нарушают ПДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика систем ИИ-видеонаблюдения. Самым частым нарушением оказался проезд по пешеходному переходу. Эксперты проанализировали более 80 тысяч поездок за месяц в Екатеринбурге и Самаре. Учитывались как арендованные, так и частные самокаты. На Байконур отправились основной и дублирующие экипажи корабля «Союз». На космодроме начинается окончательная подготовка к полету на МКС, сообщили в Центре подготовки космонавтов. В состав основного экипажа входят Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Минон, передает ТАСС. Полет на МКС запланирован на 14 июля. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей.

0: Вечер субботы начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему бы вам как-нибудь не приготовить старинный и забытый многими суп под названием затируха? Затируха или затирка – блюдо славянских народов. Это суп с лапшой ручного приготовления. Название происходит от глагола «тереть» или «затирать». Приготовление супа довольно необычное. Ладони рук опускают во взбитое яйцо, молоко или воду, а затем в муку. После этого труд друг от друга. Над тарелкой. Получившиеся катышки теста отвариваются в бульоне, молоке или воде. Другие ингредиенты – картофель, лук, морковь, зеленый лук и укроп. Существует множество рецептов затирух на мясном, постном или грибном бульонах. Существует и занятное предание о происхождении блюда. Работница в богатом доме после замешивания теста для хлеба не мыла руки и так возвращалась к себе домой. И терла ладони друг от друга, а получившиеся катышки теста отваривала, чтобы прокормить своих детей. Ну а рецепт супа, по мнению историков, берет свое начало еще в 15 веке. В то время это была одна из разновидностей, уж простите за каламбур, хлебных похлебок. Со временем рецепт изменялся и совершенствовался. И теперь мы имеем вкусный, сытный и очень домашний суп. Первое блюдо, которому рады и взрослые, и дети.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. Целебная вода из Сентуки разливается в бутылке почти два века.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: Для меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
0: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: то ли девочки от...
1: Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Серебро» в одном миксе.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. А вы знали, что 29 мая – это день гадания на ромашках? Оказывается, за этой милой простой забавой скрывается большая история. Немногие знают, что ромашка – единственный цветок, который в России официально признан символом семейного праздника. С 2008-го букет ромашек дарят 8 июля – в день семьи, любви и верности. Спасибо за это стоит сказать супруге российского президента в те годы Светлане Медведевой. Но история этого цветка началась не в Муроме, а намного раньше, в храмах Древнего Египта, а потом и в славянских свадебных обрядах. Везде значение ромашек крутится вокруг одного – чистота, простота чувств и, конечно, любовь. И это совсем не случайно. Желтая сердцевина и белые лепестки визуально напоминают солнечный диск с лучами, а раннее весенне-летнее цветение совпадает с сезоном свадеб у большинства народов. Нам же, конечно, интересна отечественная история. Так вот, на Руси ромашка веками была одним из главных символов девичьей чистоты и невинности. Историки с 18 века фиксировали десятки свадебных обрядов с ромашкой. Невесты вплетали цветок в венок и в косу, ромашковыми гирляндами украшали дом и стол. И, конечно, перед свадьбой девушки гадали на ромашке о предстоящем браке. Любит или не любит? Ну, конечно, любит.
0: Очень полезная передача. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: В честь города Ярославль назван кратер на Венере.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: далеко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Татьяны Овсиенко. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Центробанк учтет ситуацию на топливном рынке в июльском прогнозе по инфляции. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, Банк России обновит прогноз во всей его совокупности. Он пообещал следить за тем, насколько меры, которые предпринимает правительство, стабилизируют ситуацию на рынке топлива. Важным фактором будет масштаб влияния ценовой динамики на инфляционные ожидания. До этого регулятор прогнозировал инфляцию в пределах 4,5-5,5% на этот год и 4% в следующем году. Владимир Путин допустил, что переговоры с Украиной можно будет провести в Минске, если до них дойдет дело. Президент напомнил, что российско-украинские переговоры 2022 года начинались в столице Беларуси. Путин сказал в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, что президент Беларуси Александр Лукашенко готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Напомню, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил провести переговоры по урегулированию конфликта в третьей стране – Швейцарии, Турции или в одном из арабских государств. Путин в ответ заявил, что пока не видит смысла в личной встрече с Зеленским. Путин и Лукашенко во время встречи на Валдае в эти выходные обсуждали в том числе стратегические вопросы, связанные с безопасностью и эскалацией напряженности со стороны отдельных стран Европы. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это было неформальное общение, поэтому его освещения в СМИ не было. При этом, по словам Пескова, белорусский президент во время беседы не передавал Путину никаких посланий от Владимира Зеленского. В России из-за дефицита топлива дорожают грузоперевозки. Президент Национальной ассоциации грузового транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин рассказал НСН, что фирмы, работающие на магистральных маршрутах, отказываются брать дальние рейсы из-за отсутствия понимания ситуации с топливом.
3: Непонятно, где топливо вообще брать. Перевозчики не могут какую-то длинную логистику выстроить. Если отпускает 100-200 литров для грузового транспорта, это очень мало. 100 литров плюс-минус 200-200 с копейками километров. А если, допустим, везется там продукт питания, который требует определенного температурного режима. Перевозчики, которые данную продукцию будут перевозить, они 100 раз подумают, будет ли у меня топливо по трассе, чтобы везти на дальнее расстояние. Потому что если продукция испортится, перевозчик свой карман заплатит данную продукцию. А это миллионные, может быть, убытки.
2: Как пишет газета «Коммерсант», внутри России основные сложности наблюдаются на юге и на китайском направлении. Снижается суточный пробег и частота рейсов, в том числе и из-за очередей на АЗС. Испанский визовый центр увеличил сроки подачи виз россиянам до 45 дней. Решение принято из-за возросшего числа заявлений.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Татьяна Овсиенко. «Колечко».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Серебро» в одном миксе.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Третий по численности город страны, далеко не третий по популярности у туристов. Почему так? И что же занятного есть в Новосибирске для наших людей? Новосибирск – совсем нетипичное туристическое направление. И объяснение тут довольно простое. Город был основан в самом конце 19 века, среди тайги, благодаря грандиозной стройке Транссибирской магистрали. Отмечу, что Новосибирск смело можно назвать городом памятников. И не только известным людям. Есть, например, памятники сантехнику, покупателю и продавцу, светофору, швейной машинке и даже лабораторной мыши. Заслуживает вашего внимания местные театры. Самый известный, конечно, оперный. Он даже масштабнее Большого театра в Москве. Загляните в местный зоопарк. Тут сотни видов животных, и недавно в Новосибирском зоосаду на свет появилось чудо-животное – лигр. Это помесь льва и тигра. Прогуляйтесь и по историческому Красному проспекту. Тут, например, яркий представитель советского конструктивизма – дом с часами на пересечении Красного проспекта с Коммунистической улицей. Чуть дальше – Государственный художественный музей. В его коллекции собраны полотна знаменитых русских художников – Васнецова, Рериха и самобытных алтайских живописцев. Добраться до Новосибирска проще всего на самолете. Есть также варианты с ЖД и автотранспортом.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 6646.
3: При строительстве ГЭС в городе Новочебоксарск нашли бивни мамонта.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Группа «Виагра». Попытка номер 5.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вице-премьер Александр Новак по итогам очередного совещания о ситуации на топливном рынке поручил регионам выстроить систему эффективного потребления бензина, а также распределить его с учетом потребностей ключевых отраслей. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. Главы региона в ходе встречи доложили об уровне запасов топлива, а также представили предложения о дополнительных мерах по поддержанию внутреннего рынка. Традиционно отдельное внимание было уделено обеспечению топливом сельхозпроизводителей. Накануне Владимир Путин заявил, что определенный дефицит топлива в стране носит некритический характер. Для стабилизации ситуации, по мнению президента, необходимо увеличить предложение топлива и сохранить экономически обоснованный уровень цен. Иран запросил встречу с Соединенными Штатами по регулированию конфликта на вторник, 30 июня, в катарской Дохе, заявил Дональд Трамп. Официальных подтверждений с иранской стороны пока не поступало. Накануне стало известно, что Тегеран отменил технические переговоры с Вашингтоном, которые были запланированы на 28 июня из-за обмена ударами между странами в Ормузском проливе. В итоге США и Иран договорились прекратить удары и вернуться к переговорам, сообщил высокопоставленный американский чиновник. Не менее 5 человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Штаде. На месте происшествия полиция проводит масштабную операцию. По данным СМИ, обстановка остается напряженной. Было слышно множество выстрелов. Правоохранители уже задержали несколько человек, в том числе возможного стрелка. Инцидент произошел на улице, где расположен приют для матерей с детьми. Территория остается оцепленной. На месте работают многочисленные сотрудники полиции и спасательных служб. Бывшая жена экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, ранее приговоренного к 13 годам тюрьмы за растрату, Светлана Захарова, обосновалась с дочерью Александрой во Франции. Об этом узнал телеканал «Царьград». При этом, как утверждается, родственницы не разорвали связи с Россией. У Захаровой остался в столице бизнес, поэтому она ездит из Парижа в Москву и обратно. Злые языки говорят, что расставание Иванова с женой было фиктивным, тем более, что имущество не делили. В отношении Тимура Иванова ввели санкции, и Светлане стало неудобно ездить за границу, пояснил собеседник отдела расследований «Царьград». Аукционный дом «Литфонд» выставит работы Роберта Фалька и Александра Древина в рамках масштабных торгов произведениями живописи, графики и декоративно-прикладного искусства с начальной ставкой 1 рубль. Несмотря на символический старт, ценность многих произведений измеряется сотнями тысяч рублей. Так, графическая работа Фалька «Скалистый пейзаж. Алупка» оценивается 550 тысяч рублей. Полотно Древина «Заводь. Река Малога» в 1 миллион 200 тысяч. Подлинность и редкость лотов подтверждают официальные экспертные заключения Центра художественной экспертизы имени Репина и Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето – радио родных дорог.
1: Дай сигарету, я ее докурю.

0: «Годы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Удэгейцы – древний коренной народ, который селился вдоль приморских рек на протяжении многих веков. О них и расскажу прямо сейчас. Удэгейцы – охотники и рыболовы, а еще носители уникальной культуры, которая постепенно забывается. Да и численность народа, и без того малая, неуклонно сокращается. По данным последней переписи, в России живут 1300 удэгейцев. Традиционные занятия этноса – мясная и пушная охота, промысел женьшеня и проходного лосося. Религия народа очень занятна. Важную роль в жизни удэгейцев играли шаманы. Они участвовали во всех значимых родовых событиях. Удэгейцы считали, что окружающий мир населен добрыми и злыми духами. Удэгейцы говорят на удэгейском языке удэгейской группы юго-восточной ветви тунгуса-маньчжурской языковой семьи. Наибольшее родство удэгейского языка прослеживается с сорочским. Традиционное жилище адыгейцев – турлучный дом. Его строили из плетня, который обмазывали глиной, ну а крышу покрывали камышом или соломой. В центре дома размещался очаг, который, согласно традиции, никогда не должен был гаснуть, ведь это сулило семье несчастье. Местная кухня характеризуется обилием мяса и кисломолочных продуктов. Среди супов популярны, например, из фасоли и риса и из вяленого мяса с крупой. Удивительно, но в адыгейском языке нет слова «до свидания». Удэгейцы никогда не прощаются. Они всегда ждут следующей встречи. А тот, кто уходит, говорит «айябимо», то есть «я пошел». Уважаемые слушатели, айябимо.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
4: На заводе в городе Гусь-Хрустальный увековечили ногу Акинфеева из хрусталя.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Серебро» в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Ирина Аллегрова. Фотография.

0: Умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Радиорадных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Как отпетые мошенники из локально известной песни сделали всероссийский хит. И для начала легкий исторический экскурс. Коллектив был основан в 1996 году Сергеем Амараловым, Игорем Богомазовым и Вячеславом Зинуровым. Официальный день рождения группы 8 декабря 96-го. Тогда отпетые выступили на фестивале «Танцующий город» в Череповце. Эпатажные клипы легкомысленной песни привлекли десятки тысяч поклонников. Но вы точно удивитесь, песня «А у реки» была впервые исполнена совсем не мошенниками.

0: заклепки. Композиция была написана Давидом Саркисяном и Андреем Репниковым. Они также известны как DJ Тон и MC Репа. Песня дебютирует в 2000 году. Спустя некоторое время ее замечает продюсер отпетых Евгений Орлов и предлагает группе поработать над этим материалом. Солистам песня, как сказала бы молодежь сегодня, зашла. И Репников, который к тому времени уже писал для коллектива, помог адаптировать песню под стиль группы. В 2002 году «Отпетые мошенники» выпускают свою версию, и она становится настоящим летним хитом и остается довольно востребованной сегодня, преимущественно в теплое время года.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: «Еламед».
3: В городе Канаш находится Макринский мост, который построен под руководством немецкого проектировщика Шумахера.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

0: я скучаю.
1: Я скучаю, я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Ватных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Любови Успенской. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимальной загрузке для обеспечения необходимых объемов топлива, а рынок насыщается нефтепродуктами. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. Правительство с 1 июля по 30 сентября снизит норматив обязательной продажи бензина на биржевых торгах с 15 до 10%. Это одна из мер, предложенных Новаком для стабилизации ситуации на топливном рынке. Также власти ограничит колебания цены на торгах не более 0,01% от стоимости каждой сделки. При этом независимая АЗС по-прежнему сталкивается с трудностями при закупке топлива. Приемлемым для России кандидатом в переговорщики от Евросоюза мог бы стать тот, кто ранее не совершал враждебных действий и не делал заявления против Москвы. Такую оценку дал замглавы МИДа Михаил Галузин в интервью RTVI. По его словам, вероятнее всего такой человек появится, если его услуги станут нужны. Владимир Путин ранее назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве предпочтительного переговорщика от Европы. Однако это предложение не устроило действующие власти ФРГ и главу евродипломатии Каю Каллас. Вместо него она предложила себя, что раскритиковали уже в самом Евросоюзе. Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор в сфере жилищно-коммунального хозяйства Московской области на общую сумму более 5,5 миллиардов рублей. Речь идет о торгах на выполнение работ по реконструкции, капитальному текущему ремонту, строительству и модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 5 городских округах. Это Подольск, Щелково, Мытища, Долгопрудное и Талдомский, передает РБК. В сговоре подозреваются 4 компании. Возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы. Вспышка заболеваемости хантавирусом стабилизировалась и близится к завершению, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Пока 30 контактных лиц все еще находятся под наблюдением. Общее число случаев остается на уровне 13, включая 3 случая со смертельным исходом. По данным главы ВОЗ, в Южной Африке новых случаев заболевания не выявлено. Также карантинный период наблюдения завершен в Испании и Нидерландах, включая членов экипажа круизного судна MV Hondius. О вспышке хантавируса на его борту стало известно 3 мая. Самый мощный в мире ускоритель частиц, большой адронный коллайдер, завершил работу. Его отключили для масштабной модернизации, чтобы нарастить мощность в 10 раз, сообщила Европейская организация по ядерным исследованиям. Там отметили, что баг превзошел все ожидания. На протяжении почти 2 десятилетия он менял представление о Вселенной и вдохновлял поколение ученых, инженеров и граждан по всему миру. Коллайдер будет находиться в простое до 30-го года. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засидкевичей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа «Бандерас».
2: Всем привет, это Йока.
3: Всем привет, мы группа «Блестящие».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Я планировал провести это лето ярко и насыщенно, но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: Вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Почему бы вам как-нибудь не приготовить старинный и забытый многими суп под названием затируха? Затируха или затирка – блюдо славянских народов. Это суп с лапшой ручного приготовления. Название происходит от глагола «тереть» или «затирать». Приготовление супа довольно необычное. Ладони рук опускают во взбитое яйцо, молоко или воду, а затем в муку. После этого труд друг от друга. Над тарелкой. Получившиеся катышки теста отвариваются в бульоне, молоке или воде. Другие ингредиенты – картофель, лук, морковь, зеленый лук и укроп. Существует множество рецептов затирух на мясном, постном или грибном бульонах. Существует и занятное предание о происхождении блюда. Работница в богатом доме после замешивания теста для хлеба не мыла руки и так возвращалась к себе домой. И терла ладони друг от друга, а получившиеся катышки теста отваривала, чтобы прокормить своих детей. Ну а рецепт супа, по мнению историков, берет свое начало еще в 15 веке. В то время это была одна из разновидностей, уж простите за каламбур, хлебных похлебок. Со временем рецепт изменялся и совершенствовался. И теперь мы имеем вкусный, сытный и очень домашний суп. Первое блюдо, которому рады и взрослые, и дети.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
3: Город Советск, что в Калининградской области, сильно пострадал в годы войны. После бомбежек в городе уцелело лишь 25% зданий. После освобождения завалы разбирались, а кирпич баржами увозили на восстановление Ленинграда.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Режим ракетной опасности объявлен на территории 4 регионов. Это Липецкая, Волгоградская, Ростовская, Воронежская области. Губернаторы МЧС призвали жителей зайти в укрытие, подвал или подземный паркинг. Между тем, в Белгородской области украинский беспилотник атаковал машину в поселке Отрадовский Красноярского округа. Ранены трое жителей, сообщил оперативный штаб региона. Еще одна женщина пострадала при ракетном обстреле села Веселая Лопань Белгородского округа. В Грайворонском округе пострадал соцобъект. В Шебекинском повреждены 3 складских помещения. В Красноярском 2 корпуса предприятия. Превышение допустимого уровня сажи в воздухе зафиксировано в Славянске на Кубани после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в результате атаки накануне беспилотников. Об этом сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Славянского района. При этом в большинстве контрольных точек на территории района превышение концентрации загрязняющих веществ не выявлено. Пожарные смогли вдвое сократить площадь возгорания на территории НПЗ. Замоскворецкий суд Москвы не стал прекращать уголовное преследование основателя «Русагры» Вадима Машковича, бывшего гендиректора холдинга Максима Басова и экс-вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Отклонены соответствующие ходатайства защиты. Суд перешел к рассмотрению дела по существу. Басову и Машковичу предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и организации злоупотребления полномочиями, Иванову – получение особо крупной взятки. Уголовное дело связано с хищениями при покупке «Русагра» акций холдинга «Солнечные продукты». Свою вину фигуранты не признают. Ущерб по делу составляет порядка 50 миллиардов рублей. В начале мая суд передал государству контрольный пакет акций и перевел компанию под госконтроль. Машкович находится в следственном изоляторе с марта прошлого года. Ежегодная потребность российского агропромышленного комплекса в новых специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, а также представителях рабочих профессий составляет 150 тысяч человек. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на первом форуме агротехнологического образования. Она рассказала о выстраивании сквозной системы подготовки кадров от агротехкласса до колледжа, вуза, аспирантуры и аграрной науки. По итогам прошлого года в регионах создано более 1000 агротехклассов, где обучаются свыше 16 тысяч школьников. К 30-му году их планируется увеличить до 18 тысяч, а число школьников до 300 тысяч. Уличный фестиваль клоунов «Карандаш-фест» пройдет в городе Старица Тверской области 31 июля и 1 августа. Он откроет Международную неделю клоунов. В этом году фестиваль посвящен 125-летию со дня рождения Михаила Румянцева, легендарного советского клоуна «Карандаша». Мероприятие соберет сотни артистов этого жанра, от легенд до восходящих звезд. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. А вы знали, что 29 мая – это день гадания на ромашках? Оказывается, за этой милой простой забавой скрывается большая история. Немногие знают, что ромашка – единственный цветок, который в России официально признан символом семейного праздника. С 2008-го букет ромашек дарят 8 июля – в день семьи, любви и верности. Спасибо за это стоит сказать супруге российского президента в те годы Светлане Медведевой. Но история этого цветка началась не в Муроме, а намного раньше, в храмах Древнего Египта, а потом и в славянских свадебных обрядах. Везде значение ромашек крутится вокруг одного – чистота, простота чувств и, конечно, любовь. И это совсем не случайно. Желтая сердцевина и белые лепестки визуально напоминают солнечный диск с лучами, а раннее весенне-летнее цветение совпадает с сезоном свадеб у большинства народов. Нам же, конечно, интересна отечественная история. Так вот, на Руси ромашка веками была одним из главных символов девичьей чистоты и невинности. Историки с 18 века фиксировали десятки свадебных обрядов с ромашкой. Невесты вплетали цветок в венок и в косу, ромашковыми гирляндами украшали дом и стол. И, конечно, перед свадьбой девушки гадали на ромашке о предстоящем браке. Любит или не любит? Ну, конечно, любит.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед. Луга – самый южный город Ленинградской области.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Еще в трех регионах ввели режим ракетной опасности. Это Астраханская область, Чувашия и Ставропольский край. Чуть ранее ракетную опасность объявили на территории Липецкой, Волгоградской, Ростовской, Воронежской и Оренбургской областей. Жители призвали не допускать панику. При нахождении на улице следует зайти в укрытие, подвал или подземный паркинг. В Татарстане также ввели режим ракетной опасности. В набережных Челнах звучат сирены. Решение об изменении условий льготной семейной ипотеки будет принято не ранее 1 октября, сообщило Министерство финансов. Заинтересованные ведомства в рамках исполнения поручения президента продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию программы. Все текущие условия по семейной ипотеке сохраняются без изменений до этой даты. Как подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин, задача состоит в том, чтобы повысить адресность поддержки и оказать положительный эффект на рождаемость. Согласно действующим условиям, первоначальный взнос по семейной ипотеке от 20%, максимальный размер кредита – 12 миллионов рублей для Москвы, Петербурга, Московской и Ленобластей, для остальных регионов 6 миллионов рублей. Власти еще одного региона Башкирии сообщили об ограничениях на отпуск бензина. На АЗС ввели временный лимит в 30 литров на один автомобиль, а также запретили продажу бензина в канистры на фоне сложной ситуации с топливообеспечением. Об этом заявил министр промышленности республики Александр Шельдяев на оперативном совещании. На вчерашний день были зафиксированы пиковые очереди на 25 крупнейших АЗС Уфы, более 800 автомобилей. По состоянию на 1 часов утра уже 490. Полные или частичные ограничения на отпуск топлива приняли власти уже более 40 регионов. На совещании правительства по ситуации с топливом в России вице-премьер Александр Новак заявил, что в регионах необходимо повысить эффективность его использования. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своей уверенности в контактах с Владимиром Путиным в ближайшем будущем. Пока запланированной встречи после недавних выборов в Армении не было, однако в предстоящем времени контакты будут, отметил Пашинян. Он также сообщил, что примет участие в заседании межправительственной комиссии ЕАЭС. Ранее Пашинян заверил, что Армения не ставит перед собой задачи по выходу из ЕАЭС. Пианисты из России и зарубежных стран, обучающиеся в российских музыкальных учреждениях, примут участие в третьем сезоне проекта «Русская фортепианная школа», который пройдет в будущем году. Как сообщили организаторы, среди участников, помимо российских музыкантов, представлены также пианисты из Белоруссии, США и других стран. Отдельно к проекту присоединятся победители предыдущих сезонов, уже знакомые публике, а концертные программы украсят выступления звездных амбассадоров. Участники выступят на сцене Большого зала Московской консерватории, а также получат профессиональные видеозаписи своих выступлений. В рамках проекта запланировано 6 концертов, посвященных музыке русских и советских композиторов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. Самая длинная улица города Александров носит название «Красный переулок».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Там.

0: родных дорог.
1: Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Серебро» в одном миксе.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Решение о полном запрете экспорта дизельного топлива из России пока не принято, но продолжает рассматриваться правительством. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах совещания по вопросу строительства ГЭС и ГРЭС для крупных инвестиционных проектов в Сибири. Он заверил, что власти принимают все меры, необходимые для стабилизации внутреннего топливного рынка, и занимаются данным вопросом ежедневно. До 31 июля в России запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяные компании максимально увеличили объемы производства и поставок. В Севастополе вновь ввели отключение электричества по графикам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, это необходимо для ликвидации перегруза электросетей за пределами Севастополя. Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура. Были введены графики отключения света. В Севастополе электроснабжение было восстановлено уже 25 числа. В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Число погибших в результате стрельбы в немецком городе Штаде в районе молодежного центра выросло до 6, сообщило управление полиции Люнебурга. 5 человек скончались на месте, 6 в больнице. Полиция задержала одного подозреваемого, причастность еще 2 человек к преступлению проверяется в рамках расследования. На месте проводилась масштабная полицейская спецоперация. Посольство России в Берлине сообщило, что жертв и пострадавших в результате стрельбы среди россиян нет. Причиной стрельбы могли стать личные отношения. У происшествия нет политического или экстремистского подтекста, считают правоохранительные органы. Сыновья американской певицы Бритни Спирс дебютировали на показе бренда «Вейтманс», креативным директором которого выступает грузинский дизайнер Гурам Гвасалия. 20-летний Шон Престон и 19-летний Джейден Федерлайн приняли участие в дефиле, которое проходило в рамках недели мужской моды в Париже. Они прошлись на подиуме в вещах линейки марки «Весна-лето» 27 года. Сама 44-летняя Спирс отсутствовала на мероприятии. Ранее в июне в сети обсудили смену ее имиджа после очередного ареста за вождение в пьяном виде в Калифорнии в марте. Первый ракет к России Даниил Медведев без проблем вышел во второй круг теннисного турнира «Большого шлема» в Уимблдоне. Он без проблем победил хорвата Марина Чилича на старте турнира на траве. Медведев 9-й в мировом рейтинге обыграл 62-го Чилича со счетом 6-1, 6-2, 6-4. Между тем, второй ракет к России Андрей Рублев во второй раз за 3 года не смог выиграть стартовый матч на Уимблдоне. В первом круге 13-я ракетка мира уступила соотечественнику Роману Сафиуллину, который сейчас занимает 132-ю строчку в 5 сетах. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Валерий Сюткин. 7000 над землей.

0: плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Художник Борис Кустодиев вошел в мир большого искусства вместе со своей картиной «Ярмарка». Писалась она в Кинешме.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

0: ты ведь верила, знала.
1: Терпенье и воля все перед Ромом.
0: Мама, как ты училась?

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны сбили 75 беспилотников над регионами России с 14 до 20 часов. Как сообщила Минобороны, дроны уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил после 9 часов вечера о нейтрализации еще одного беспилотника на подлете к столице. С начала суток количество таких дронов достигло 9. Министерство финансов перенесло сроки изменения условий льготной программы «Семейная ипотека». До 1 октября она продолжит действовать в нынешнем виде. Профильное ведомство продолжает готовить предложение по изменению программы в рамках поручения президента. До этого изменение правил было запланировано на 1 июля. В рамках этих изменений ограничение срока льготной ставки может составить 15 лет в зависимости от региона. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставки могут составить от 4 до 12%, в остальных регионах от 2 до 10%. При этом для заемщиков, которые вносят не менее половины стоимости недвижимости собственными средствами, планируется сохранить ставку 6% независимо от региона и состава семьи. Тяжелые пулеметы замечены на борту российского танкера «Маршал Василевский», сообщает британская «Таймс». Издание отмечает, что кадры, которые сделали пограничники, подтверждают наличие вооружения. Фото, по мнению экспертов, стали первой подобной демонстрацией защиты энергетических грузов в регионе. Сотрудник одной из европейских разведывательных служб сообщил, что они оценивают эту активность как то, что Россия прорабатывает меры защиты своих энергетических перевозок в регионе Балтийского моря. Западные страны применяют термин «теневой флот» для обозначения судов, которые используются для перевозки грузов в обход санкций. Франция 25 июня задержала танкер «Деливер» у берегов Сицилии. Судно следовало из российского Приморска в Сингапур под флагом Камеруна. Абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдения зафиксирован в Беларуси. Он составил плюс 40,4 градуса, сообщила Минприроды Республики. Аномальная жара установилась в ряде стран Западной Европы в конце июня. Во Франции жители городов на время переселяются в гостиницы с кондиционерами. В Москве на этой неделе, в среду и четверг, может быть до 30 градусов. Юбилейная 35-я церемония вручения премии «Хрустальная Турандот» проходит в Московном музее-заповеднике Архангельска. Как отметил перед началом мероприятия народный артист России Сергей Маковецкий, театр не обязан подстраиваться под зрителя, в противном случае он потеряет себя. По его словам, у каждого зрителя есть свое мнение, все требуют разного. Один хочет арбуз, а другой – свиной хрящик. Театр предлагает, ваше право это посмотреть или нет, подчеркнул Маковецкий. Лауреатом премии в номинации «За честь и достоинство» стал народный артист России режиссер Валерий Фокин. Популярный телеграм-канал «Радио .NSN» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето – радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В городе Инза производят кирпичи из диатомита, окаменевшего пористого фитопланктона.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,2

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: В Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Решение о полном запрете экспорта дизельного топлива из России пока не принято, но продолжает рассматриваться правительством. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах совещания по вопросу строительства ГЭС и ГРЭС для крупных инвестиционных проектов в Сибири. Он заверил, что власти принимают все меры, необходимые для стабилизации внутреннего топливного рынка, и занимаются данным вопросом ежедневно. До 31 июля в России запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяные компании максимально увеличили объемы производства и поставок. В Севастополе вновь ввели отключение электричества по графикам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, это необходимо для ликвидации перегруза электросетей за пределами Севастополя. Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура. Были введены графики отключения света. В Севастополе электроснабжение было восстановлено уже 25 числа. В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Число погибших в результате стрельбы в немецком городе Штаде в районе молодежного центра выросло до 6, сообщило управление полиции Люнебурга. 5 человек скончались на месте, 6 в больнице. Полиция задержала одного подозреваемого. Причастность еще 2 человек к преступлению проверяется в рамках расследования. На месте проводилась масштабная полицейская спецоперация. Посольство России в Берлине сообщило, что жертв и пострадавших в результате стрельбы среди россиян нет. Причиной стрельбы могли стать личные отношения. У происшествия нет политического или экстремистского подтекста, считают правоохранительные органы. Сыновья американской певицы Бритни Спирс дебютировали на показе бренда «Вейтманс», креативным директором которого выступает грузинский дизайнер Гурам Гвасалия. 20-летний Шон Престон и 19-летний Джейден Федерлайн приняли участие в дефиле, которое проходило в рамках недели мужской моды в Париже. Они прошлись на подиуме в вещах линейки марки «Весна-лето» 27-го года. Сама 44-летняя Спирс отсутствовала на мероприятии. Ранее в июне в сети обсудили смену ее имиджа после очередного ареста за вождение в пьяном виде в Калифорнии в марте. Первый ракетка России Даниил Медведев без проблем вышел во второй круг теннисного турнира «Большого шлема» в Уимблдоне. Он без проблем победил хорвата Марина Чилича на старте турнира на траве. Медведев 9-й в мировом рейтинге обыграл 62-го Чилича со счетом 6-1, 6-2, 6-4. Между тем, вторая ракетка России Андрей Рублев во второй раз за 3 года не смог выиграть стартовый матч на Уимблдоне. В первом круге 13-я ракетка мира уступила соотечественнику Роману Сафиуллину, который сейчас занимает 132-ю строчку в 5 сетах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: У знаменитого французского писателя Александра Дюма есть произведение под названием «Из Парижа в Астрахань». Оно основано на его собственном путешествии в этот город.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». Демобилизация.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: в Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны сбили 75 беспилотников над регионами России с 14 до 20 часов. Как сообщила Минобороны, дроны уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил после 9 часов вечера о нейтрализации еще одного беспилотника на подлете к столице. С начала суток количество таких дронов достигло 9. Министерство финансов перенесло сроки изменения условий льготной программы «Семейная ипотека». До 1 октября она продолжит действовать в нынешнем виде. Профильное ведомство продолжает готовить предложение по изменению программы в рамках поручения президента. До этого изменение правил было запланировано на 1 июля. В рамках этих изменений ограничение срока льготной ставки может составить 15 лет в зависимости от региона. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставки могут составить от 4 до 12%, в остальных регионах от 2 до 10%. При этом для заемщиков, которые вносят не менее половины стоимости недвижимости собственными средствами, планируется сохранить ставку 6% независимо от региона и состава семьи. Тяжелые пулеметы замечены на борту российского танкера «Маршал Василевский», сообщает британская «Таймс». Издание отмечает, что кадры, которые сделали пограничники, подтверждают наличие вооружения. Фото, по мнению экспертов, стали первой подобной демонстрацией защиты энергетических грузов в регионе. Сотрудник одной из европейских разведывательных служб сообщил, что они оценивают эту активность как то, что Россия прорабатывает меры защиты своих энергетических перевозок в регионе Балтийского моря. Западные страны применяют термин «теневой флот» для обозначения судов, которые используются для перевозки грузов в обход санкций. Франция 25 июня задержала танкер «Деливер» у берегов Сицилии. Судно следовало из российского Приморска в Сингапур под флагом Камеруна. Абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений зафиксирован в Беларуси. Он составил плюс 40,4 градуса, сообщил Минприроды Республики. Аномальная жара установилась в ряде стран Западной Европы в конце июня. Во Франции жители городов на время переселяются в гостиницы с кондиционерами. В Москве на этой неделе, в среду и четверг, может быть до 30 градусов. Юбилейная 35-я церемония вручения премии «Хрустальный Турандот» проходит в Московном музее-заповеднике Архангельска. Как отметил перед началом мероприятия народный артист России Сергей Маковецкий, театр не обязан подстраиваться под зрителя, в противном случае он потеряет себя. По его словам, у каждого зрителя есть свое мнение. Все требуют разного. Один хочет арбуз, а другой – свиной хрящик. Театр предлагает, ваше право это посмотреть или нет, подчеркнул Маковецкий. Лауреатом премии в номинации «За честь и достоинство» стал народный артист России режиссер Валерий Фокин. Популярный телеграм-канал «Радио .NSN» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засеченко.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Плейбой».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Славянск на Кубани является важным центром аграрного производства, особенно в виноделии и садоводстве.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-23», 1998 год.
1: «Шура! День за окном!»

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Зарайск когда-то назывался Осетром.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Серебро». Перепутала.

0: сетью родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от группы «Иванушки Интернешнл» и «Анни Лорак». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Нет.

0: Хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Луховицы в Подмосковье называют огуречной столицей России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Фабрика» про любовь.

0: дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.